0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция начала ведомственную проверку по факту кибератаки на дирекцию безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Государственная полиция по собственной инициативе, получив дополнительную информацию о кибератаке на дирекцию безопасности дорожного движения, начала ведомственную проверку, сообщили в госполиции. Дирекция в конце прошлой недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекции услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции, они предоставляются в обычном порядке. Со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, сообщили в дирекции. IT-департамент дирекции в сотрудничестве CERT.LV остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем. Полученная на данный момент информация свидетельствует о том, что атака была целенаправленной, и для ее осуществления была проведена предварительная подготовка. Характер атаки и совокупность использованных методов также свидетельствуют о технической компетентности злоумышленников. Городом проведения 71-го конкурса песни Евровидения 2027 выбран Бургас. Конкурс пройдет в новейшем спортивно-развлекательном комплексе Болгарии «Арена Бургас», открытом в 2023 году. Полуфиналы и финал состоятся 11, 13 и 15 мая, сообщили Европейский вещательный союз и Болгарское национальное телевидение. Четвертый по величине город Болгарии известен своими пляжами, парками, культурной жизнью и разнообразными летними мероприятиями. Во время недели Евровидения в Бургасе пройдет разнообразная дополнительная программа мероприятий. По словам представителей болгарского национального телевидения, организаторы хотят, чтобы конкурс следующего года стал не просто мероприятием одного города, поэтому к программе планируют привлечь также Софию, Пловдив, Варну, которые участвовали в конкурсе за право принять Евровидение. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бизнес-план AirBaltic может означать значительное сокращение числа работников. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов AirBaltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство AirBaltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультаций до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана AirBaltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и совет AirBaltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Правительство на внеочередном заседании обсудит ситуацию в AirBaltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит сообщение о текущей ситуации в латвийской национальной авиакомпании AirBaltic, свидетельствует повестка дня правительства. Вопрос будет рассматриваться в закрытой части заседания. После заседания премьер-министр Андрес Кулбергс и министр сообщения Рихардс Козловскис выступят перед СМИ. Внеочередное заседание правительства состоится в день, когда AirBaltic в соответствии с условиями эмиссии. Облигаций должна произвести очередной процентный платеж. В аэропорту Рига в этом году за 7 месяцев из багажа пассажиров, прибывающих из стран за пределами ЕС, изъято более 2 тонн или 2052 килограмма мяса и молочных продуктов и почти полтонны или 1435 килограммов фруктов и овощей. Об этом представители рижского аэропорта сообщили на мероприятии «Сувенир или нарушение», что нельзя ввозить из стран за пределами ЕС. Путешественникам напомнили о том, что, отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский Союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры, медикаменты. Представители продовольственно-ветеринарной службы подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных. Во время таможенного контроля в аэропорту Рига в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений. Это почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях. Наиболее существенный рост составляют нарушения правил ввоза сигарет и алкогольных напитков, когда пассажиры не соблюдали ограничения на количество товаров, которые разрешено ввозить без уплаты налогов. Одновременно увеличилось и количество случаев недекларирования новых товаров. Таможенное управление продовольственно-ветеринарной службы напомнило, что если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги. Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, в первом полугодии этого года – 26. Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворные. Содержащееся в их составе вещество эзопиклон в Латвии включено в список запрещенных веществ. Провоз таких медикаментов через границу Латвии является уголовно наказуемым нарушением, независимо от количества вещества или вида багажа. За последние два года в связи с ввозом веществ, содержащих эзопиклон, начато 23 уголовных процесса, из которых 17 переданы для уголовного преследования. Чаще всего такие случаи выявлялись у пассажиров, прибывших из Египта. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: myself go. I just made it.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Бизнес-план Air Baltic может означать значительное сокращение числа работников. Далее об этом и других событиях более подробно. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, предусматривающий существенную реструктуризацию флота и сети маршрутов, напрямую затронет гарантии занятости сотен работников, заявил Латвийский профсоюз авиации. По мнению профсоюза, в процессе разработки бизнес-плана предприятию следовало рассмотреть различные аспекты сокращения числа работников, которые вытекают из планов существенного уменьшения флота и операционной деятельности. Как отмечает профсоюз, в 2025 году максимальное количество самолетов Air Baltic составляло 54. Согласно опубликованному бизнес-плану, к концу 2026 года количество самолетов будет сокращено с 51 до 36. Кроме того, долгосрочная стратегия предусматривает обеспечение операционной деятельности до 2031 года, используя всего около 40 самолетов, что радикально отличается от ранее запланированного флота в 100 самолетов. Основываясь на своих расчетах предполагаемого сокращения флота примерно на 30% и рассмотрев другие критерии, связанные с эксплуатацией самолетов, профсоюз прогнозирует, что во время разработки бизнес-плана также рассматривались сценарии сокращения числа работников на 20-30%. По оценке профсоюза, даже при самом оптимистичном сценарии, сокращение флота не может быть компенсировано без значительного сокращения числа работников. Профсоюз отмечает, что руководство Air Baltic не выполнило требования нормативных актов о своевременном информировании и начале консультаций до принятия решений по бизнес-плану, который оказывает существенное влияние на работников. Профсоюз обращает внимание на то, что консультации с ним не проводились, информация о бизнес-плане ему не была предоставлена вообще, и профсоюз получил ее от журналистов. Также представители профсоюза не допустили на онлайн-презентацию бизнес-плана Air Baltic для работников 11 августа. Ответом на просьбу присоединиться к онлайн-презентации было приглашение встретиться 14 августа. Профсоюз призывает правление и Совет Air Baltic начать переговоры о влиянии бизнес-плана на работников, соблюдая установленные законом требования об обязанности консультироваться с профсоюзами. Также профсоюз призывает обеспечить соблюдение прав представителей работников в этом и любом другом процессе коллективного увольнения. Сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курземе, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revie, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама. Eurosmith 1 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Симфоническая оркестр поводива. Iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat tirpiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servis LV. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Mix

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии, было принято для предотвращения возможной угрозы жителям. Далее об этом и других событиях более подробно. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Балтского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругой. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балтском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы в Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно, ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Скорая помощь будет распределять вызовы по приоритетности. Далее об этом и других событиях более подробно. На общественное обсуждение переданы подготовленные Министерством здравоохранения поправки к правилам Кабинета министров, которые призваны усовершенствовать реагирование неотложной помощи на вызовы и прием пациентов в больницах, а также расширить перечень предоставляемых услуг здравоохранения. Поправки касаются реагирования службы неотложной медицинской помощи и больниц и предусматривают ряд новых, оплачиваемых государством услуг здравоохранения. Изменения разработаны в сотрудничестве с экспертами и лечебными учреждениями, а также с учетом предложений Национальной службы здравоохранения и службы неотложной медицинской помощи. Изменения в принципах работы службы направлены на то, чтобы бригады прибывали к пациентам в зависимости от приоритета вызова. На вызовы более высокой срочности медики должны приезжать быстрее. Кроме того, поправки предусматривают установление конкретного срока, в течение которого больница должна принять пациента, доставленного бригадой службы. Как сообщили в службе неотложной медицинской помощи, поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад в критических для жизни случаях и распределение реагирования на вызовы в зависимости от приоритета с учетом тяжести состояния пациента. В настоящее время нормативные акты в Латвии предусматривают одинаковое время реагирования службы для различных диагнозов и ситуаций. Хотя скорая уже сейчас сама определяет приоритетность вызовов, внешние нормативные акты не требуют в приоритетном порядке выезжать в первую очередь к тем пациентам, чьей жизни угрожает непосредственная опасность и где решающими могут быть минуты, бригада может прибыть в одно и то же время как к человеку без сознания, так и к пациенту, у которого нет прямой угрозы для жизни, но которому необходима срочная медицинская помощь. Например, из-за легкой травмы или обострения хронического заболевания. Поправки предусматривают введение трех степеней приоритетности для вызовов скорой помощи и для каждой установить время, в течение которого должна быть оказана помощь. В первую очередь помощь должна оказываться пациентам, для спасения которых решающей является каждая минута. Это люди, у которых остановилось сердцебиение и дыхание, тяжело пострадавшие при пожарах или авариях, дети, которые подавились, задыхаются или были спасены после утопления, а также пациенты в других угрожающих жизни случаях. Такие вызовы будут выполняться наиболее быстро. В городах и крупных центрах планируется обеспечить прибытие медиков в среднем за 8 минут, в других местах Латвии в среднем за 15. В настоящее время действующие требования предусматривают в прибытие в течение 12-25 минут. Также служба неотложной медицинской помощи впредь будет реагировать на вызовы более низкой приоритетности, когда нет непосредственной угрозы для жизни пациента, но необходима срочная медпомощь или транспортировка между лечебными учреждениями. В отдельных таких случаях, в зависимости от оперативной ситуации, максимальное время ожидания бригады может составлять до 2 часов. Для единого применения правил в повседневной практике уточнены аспекты организации оплаты услуг, а также расширен спектр оплачиваемых государством услуг с учетом актуальных потребностей в области общественного здоровья и профилактики. Также поправки предусматривают введение скрининга риска сердечно-сосудистых заболеваний для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Общественное обсуждение поправок на портале проектов правовых актов продлится до 12 сентября. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в Курземе порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига отмечает день рождения. Далее об этом и других событиях более подробно. В Риге начинаются главные мероприятия, посвященные 825-летию города. Праздничная программа стартует вечером 14 августа. Ее кульминация состоится 15 августа сразу на нескольких площадках столицы. Празднование откроет концерт электронной музыки на Ратушной площади. В программе объединяется музыка, света и современные технологии. 14 и 15 августа в оперном сквере будет работать специальный ресторан, посвященный 825-летию Риги. Открой окно в Ригу. Посетителям обещают разнообразную гастрономическую программу и музыкальные акценты. Основные мероприятия пройдут 15 августа на Набережная 11 ноября в Старой Риге, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского конгресс-холла и других площадках. После вечернего концерта на Даугавой пройдет лазерное и видеошоу, и шоу фонтанов. 15 августа улицы и площади Старой Риги превратятся в своеобразное пространство европейской культуры. Здесь встретятся две староевропейские традиции – уличная музыка и искусство мимов. Завершится программа совместным флешмобом на Ратушной площади, где объединятся музыка, танец и перформанс. На Домской площади в этот день пройдет ярмарка ремесел. Жители и гости столицы смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. В Верманском саду представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги расскажут о своих странах и городах. В Парке Победы пройдет программа «Открой чудо», посвященная уличному искусству. На Эспланаде день рождения Риги будут отмечать спортивными соревнованиями. Еще одним крупным событием праздничной программы станет масштабное мотоспортивное шоу в центре Риги. По результатам исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим бюро во втором квартале текущего года, в Латвии были заняты 885 500 человек, или 65,1% населения в возрасте от 15 до 74 лет. Уровень занятости за год незначительно вырос. Данные также показывают рост занятости среди молодежи и пожилых людей, а также значительное увеличение числа людей, занятых на подработке. Между тем, уровень безработицы в Латвии во втором квартале составил 7%. В течение года общий уровень занятости в возрастной группе от 15 до 74 лет увеличился на 0,2%, но число занятых сократилось на 3800 человек. По сравнению с первым кварталом текущего года, уровень занятости населения в возрасте от 15 до 74 лет увеличился на 1,3%, а число занятых на 14 300 человек. Во втором квартале уровень занятости мужчин был на 1,9% выше, чем у женщин, 66,1% и 64,2% соответственно. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность. Юго-западный ветер от 1 до 7, в курсе мы порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Столбики термометров поднимутся до плюс 28. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В субботу днем ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 в Курзаме, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно. Ветер южный, юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов.

0: FM 102.7. Venus.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Решение сбить дрон, залетевший в воздушное пространство Латвии, было принято для предотвращения возможной угрозы жителям. Далее об этом и других событиях более подробно. Решение сбить дрон было принято для предотвращения возможной угрозы жителям Латвии, сообщил министр обороны Райвис Мелнис. Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать, подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно. Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Министр заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей. Истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в 5 километрах от центра Ругаи Балтского края. Дрон был сбит в лесистой местности, и люди, и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Представитель Объединенного штаба национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила, что дрон был сбит на большой высоте над Ругаи. По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы. Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории. Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдауговском, Прейльском, Резекненском, Балвском, Алукснэнском краях. Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Дрон был уничтожен истребителями, поднявшимися с авиабазы Шауляй, сообщил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас. Инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шауляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы, сообщил Виткаускас. Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, юго-западный ветер от 1 до 7 метров в секунду, в Курзаме порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 24 до 29 градусов тепла. В Риге в субботу будет сухо и относительно солнечно, ветер южно-юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 28 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7.
2: Mix FM. Armin Van Buuren.